0: принятый закон социально ориентированный. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, речь идет об инициативах в сфере охраны здоровья, противодействия кибермошенничеству, защиты духовных ценностей и других общественно значимых законах. Россияне все чаще отправляются в одиночные путешествия. Согласно данным сервиса OneToTrip, который приводит Лента.ру, доля туристов, бронирующих отели для проживания одного человека, за год увеличилась на 5% и сейчас составляет почти 50%. Заметный поток наблюдается в регионах с развивающимся экспедиционным туризмом, таких как Петропавловск-Камчатский, Абакан и Барнаул. При этом лидерами по количеству бронирований гостиниц на одного стали Архангельск, Кемерово и Томск. Транспорт. За июнь в России было выдано 100 тысяч автокредитов. Это почти на 13% больше, чем в том же месяце прошлого года. При этом июньский показатель на 3% уступает майскому. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Добавлю, согласно майским данным, средний срок автокредита составляет почти 6 лет, и это максимальное значение за 2 года, а средний размер автокредита – 1 миллион 600 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов страны. В ходе совещания по экономическим вопросам президент попросил правительство подготовить документы и принять изменения, которые позволят перенести на более поздний срок погашения регионами бюджетных кредитов. Во время совещания глава государства также подчеркнул, что состояние российской экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
0: Мир.
1: Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному мосту или по одной электростанции в Иране. Американский президент подчеркнул, что удары могут наноситься по объектам рядом со столицей, Тегераном или на ее территории. Добавлю, ранее глава МИД нашей страны Сергей Лавров выразил мнение, что продолжение боев вокруг Ормуза не в интересах ни США, ни Ирана. При этом, по словам Лаврова, сложно предположить, как долго еще может продлиться конфликт на Ближнем Востоке.
0: Россия.
1: Приоритетом в работе Госдумы является развитие страны, каждый третий принятый закон социально ориентированный. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, речь идет об инициативах в сфере охраны здоровья, противодействия кибермошенничеству, защиты духовных ценностей и других общественно значимых законах. Россияне все чаще отправляются в одиночные путешествия. Согласно данным сервиса OneToTrip, который приводит Лента.ру, доля туристов, бронирующих отели для проживания одного человека, за год увеличилась на 5% и сейчас составляет почти 50%. Заметный поток наблюдается в регионах с развивающимся экспедиционным туризмом, таких как Петропавловск-Камчатский, Абакан и Барнаул. При этом лидерами по количеству бронирований гостиниц на одного стали Архангельск, Кемерово и Томск.
0: Транспорт.
1: За июнь в России было выдано 100 тысяч автокредитов. Это почти на 13% больше, чем в том же месяце прошлого года. При этом июньский показатель на 3% уступает майскому. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Добавлю, согласно майским данным, средний срок автокредита составляет почти 6 лет, и это максимальное значение за 2 года, а средний размер автокредита – 1 миллион 600 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам держи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Привет, родные! Это Шаман на дорожном радио. Желаю вам отличного дня и пусть у вас всегда все.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Состояние экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, трудности на топливном рынке носят временный характер, они не способны повлиять на общую картину в экономике. Путин подчеркнул, что в июне бюджет был исполнен с профицитом и призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели. Компании, которые поддерживают семьи, станут лидерами на рынке труда. Об этом заявила первый замминистра труда Ольга Баталина. По ее словам, успешными будут прежде всего те работодатели, которые умеют сочетать собственные ценности с ценностями работников. При этом глава департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов выразил мнение, что внедрение искусственного интеллекта позволит сократить кадровый голод и преодолеть структурный дисбаланс на рынке труда. Регулярные переводы денег на карту за оказанные услуги могут вызвать у банка подозрения о ведении скрытого бизнеса. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Центробанке. Там уточнили, что такие переводы не запрещены, но если они становятся частыми и приходят от разных людей, банк может попросить документы, подтверждающие, что эти операции законны, или даже ограничить их. Отмечается, что если переводы похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Ближайшая шестидневная рабочая неделя ожидает россиян только в феврале следующего года. Об этом в беседе с ТАСС сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, уточнив, что в преддверии трехдневных выходных в честь Дня защитника Отечества шестидневка будет длиться с 15 по 20 февраля. Бессараб также отметила, что до конца нынешнего года россиян ждет один дополнительный выходной, 4 ноября, а 31 декабря станет началом больших новогодних каникул.
2: Воздушные трассы.
1: У пассажиров, которые используют в аэропортах биометрию, время прохода на посадку сократилось на 25-30%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Центре биометрических технологий. Напомню, эксперимент по проходу на посадку по биометрии начался 1 июня на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Такой способ подтверждения личности является добровольным. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио согласована и пройдет в первой половине дня 23 июля. Встреча состоится на Филиппинах, где сейчас проходит мероприятие Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Рубио, в свою очередь, также подтвердил, что в четверг состоятся его переговоры с Лавровым. Владимир Путин поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов страны. В ходе совещания по экономическим вопросам президент попросил правительство подготовить документы и принять изменения, которые позволят перенести на более поздний срок погашения регионами бюджетных кредитов. Во время совещания глава государства также подчеркнул, что состояние российской экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Минимальная продуктовая корзина в среднем по стране стоит 8107 рублей. С начала года ее стоимость выросла почти на 8%. Дороже всего продукты стоят на Чукотке более 20 тысяч рублей, дешевле всего в Мордовии менее 6,5 тысяч. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9737 рублей, в Петербурге на 300 рублей меньше. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в ассоциации Роспродсоюз. Там уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, хлеб, крупы, овощи и фрукты. При пересдаче ЕГЭ предлагают засчитывать лучший результат. С такой инициативой в Минпросвещение обратилась группа депутатов. Они отмечают, что сейчас засчитывается только результат пересдачи, и поэтому выпускник при неудачной второй попытке вынужден участвовать в приемной кампании с более низким баллом. По словам авторов обращения, признание действительным лучшего из двух результатов позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить низкую оценку по ЕГЭ. Полеты в районе московского авиаузла временно ограничили высотой 4900 метров. Транзитные полеты запрещены. Об этом сообщила Росавиация, уточнив, что меры приняты для обеспечения безопасности. Как пишет ТАСС, в ассоциации туроператоров пояснили, что ограничения на транзит не коснутся пассажиров с пересадкой в Москве. Меры затронет в основном российских перевозчиков, летящих с северо-запада на юг, и некоторые азиатские авиакомпании. Для многих рейсов облет будет небольшим, плюс 5 минут, а в отдельных случаях до 30 минут.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: интерес.
1: Новости. На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио согласована и пройдет в первой половине дня 23 июля. Встреча состоится на Филиппинах, где сейчас проходит мероприятие Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Рубио, в свою очередь, также подтвердил, что в четверг состоятся его переговоры с Лавровым. Владимир Путин поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов страны. В ходе совещания по экономическим вопросам президент попросил правительство подготовить документы и принять изменения, которые позволят перенести на более поздний срок погашения регионами бюджетных кредитов. Во время совещания глава государства также подчеркнул, что состояние российской экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Минимальная продуктовая корзина в среднем по стране стоит 8107 рублей. С начала года ее стоимость выросла почти на 8%. Дороже всего продукты стоят на Чукотке более 20 тысяч рублей, дешевле всего в Мордовии менее 6,5 тысяч. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9737 рублей, в Петербурге на 300 рублей меньше. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в ассоциации «Роспродсоюз». Там уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, хлеб, крупы, овощи и фрукты. При пересдаче ЕГЭ предлагают засчитывать лучший результат. С такой инициативой в Минпросвещение обратилась группа депутатов. Они отмечают, что сейчас засчитывается только результат пересдачи, и поэтому выпускник при неудачной второй попытке вынужден участвовать в приемной кампании с более низким баллом. По словам авторов обращения, признание действительным лучшего из двух результатов позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить низкую оценку по ЕГЭ. Полеты в районе московского авиаузла временно ограничили высотой 4900 метров. Транзитные полеты запрещены. Об этом сообщила Росавиация, уточнив, что меры приняты для обеспечения безопасности. Как пишет ТАСС, в ассоциации туроператоров пояснили, что ограничения на транзит не коснутся пассажиров с пересадкой в Москве. Меры затронет в основном российских перевозчиков, летящих с северо-запада на юг, и некоторые азиатские авиакомпании. Для многих рейсов облет будет небольшим, плюс 5 минут, а в отдельных случаях до 30 минут.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
1: Дорожное радио.
4: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Принятые правительством меры по стабилизации топливного рынка работают. Такое заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова публикует РИА Новости. По словам официального представителя Кремля, во многих регионах ситуация с топливом улучшается, сокращаются очереди на заправках, а количество работающих АЗС увеличивается. Вместе с тем Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.
0: Россия.
1: Госдума утвердила закон о сквозном контроле за ценами на продукты. Это означает, что с будущего года Федеральная налоговая служба будет передавать уполномоченным ведомствам данные о сделках, доходах и расходах продавцов и поставщиков. Это позволит властям отслеживать стоимость продовольствия на всех этапах от производителя до прилавка и оперативнее реагировать на необоснованный рост цен. Точные списки ведомств, которые получат доступ к таким данным, а также продуктов, подлежащих мониторингу, позже определит правительство. Минпросвещение возвращает деньги за коммерческие путевки в Артек. Родители получат средства за неиспользованные дни. А заявки детей, не попавших в центр, рассмотрят в приоритетном порядке после возобновления работы учреждений отдыха на полуострове. Напомню, в Крыму месяц назад из соображений безопасности приостановили работу детских лагерей отдыха. Часть юных отдыхающих из Артека отправилась домой. А более 1200 детей были перенаправлены в центры «Смена», «Орленок» и лагерь «Вита».
0: Мир.
1: Министры иностранных дел России и США проводят переговоры на Филиппинах. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио анонсирована на сегодня в рамках мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, она же АСЕАН. Главной темой, как ожидается, станет ситуация на Украине. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он намерен выяснить у американского коллеги позицию Вашингтона по мирному урегулированию украинского кризиса.
0: Дороги.
1: Туристические автобусы смогут ездить по выделенным полосам по всей России. Госдума утвердила закон, который дает регионам право самостоятельно решать, пускать ли на полосы для маршрутного транспорта автобусы вместимостью более 8 человек и массой свыше 5 тонн. Ранее такое право было только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Новшество позволит разгрузить движение, сократить время в пути в часы пика и повысить безопасность перевозки организованных туристических групп. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Принятые правительством меры по стабилизации топливного рынка работают. Такое заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова публикует РИА Новости. По словам официального представителя Кремля, во многих регионах ситуация с топливом улучшается, сокращаются очереди на заправках, а количество работающих АЗС увеличивается. Вместе с тем Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.
0: Россия.
1: Госдума утвердила закон о сквозном контроле за ценами на продукты. Это означает, что с будущего года Федеральная налоговая служба будет передавать уполномоченным ведомствам данные о сделках, доходах и расходах продавцов и поставщиков. Это позволит властям отслеживать стоимость продовольствия на всех этапах от производителя до прилавка и оперативнее реагировать на необоснованный рост цен. Точные списки ведомств, которые получат доступ к таким данным, а также продуктов, подлежащих мониторингу, позже определит правительство. Минпросвещение возвращает деньги за коммерческие путевки в Артек. Родители получат средства за неиспользованные дни. А заявки детей, не попавших в центр, рассмотрят в приоритетном порядке после возобновления работы учреждений отдыха на полуострове. Напомню, в Крыму месяц назад из соображений безопасности приостановили работу детских лагерей отдыха. Часть юных отдыхающих из Артека отправилась домой. А более 1200 детей были перенаправлены в центры «Смена», «Орленок» и лагерь «Вита».
0: Мир.
1: Министры иностранных дел России и США проводят переговоры на Филиппинах. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио анонсирована на сегодня в рамках мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, она же АСЕАН. Главной темой, как ожидается, станет ситуация на Украине. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он намерен выяснить у американского коллеги позицию Вашингтона по мирному урегулированию украинского кризиса.
0: Дороги.
1: Туристические автобусы смогут ездить по выделенным полосам по всей России. Госдума утвердила закон, который дает регионам право самостоятельно решать, пускать ли на полосы для маршрутного транспорта автобусы вместимостью более 8 человек и массой свыше 5 тонн. Ранее такое право было только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Новшество позволит разгрузить движение, сократить время в пути в часы пика и повысить безопасность перевозки организованных туристических групп. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Госдума приняла закон об ограничениях для находящихся за рубежом релокантов. Речь о тех, кто был осужден в России за дискредитацию армии, участие в нежелательных организациях, нарушение закона об иноагентах и так далее. В их отношении власти смогут вводить 14 мер. Среди таковых – запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого, ограничение на управление транспортным средством, блокировка счетов, приостановка регистрации прав на недвижимость. Решение о применении мер будет принимать Министерство юстиции, оно же создаст и будет вести публичный реестр таких граждан.
0: Новые технологии.
1: Портал госуслуг может дополнительно стать соцсетью или площадкой для общения. В рамках развития сервиса обсуждается, в частности, запуск доверенных чатов для родственников, общего семейного календаря и возможности оформлять услуги в интересах близких. Также на госуслугах могут появиться лента публикаций и сообщества по интересам. Об этом пишут «Известия».

0: здравоохранения.
1: В Саратовской области на 5 лет запретят продажу вейпов. Соответствующий закон единогласно приняли депутаты областной думы. Ограничения вступят всего с марта 2027 года. Этот же закон запрещает продажу сигарет и никотин, содержащие продукции, в детских лагерях, на спортивных объектах во время соревнований, на пляжах, территориях храмов Саратовской области и так далее.
0: Мир.
1: Арабские Эмираты построят 2 терминала в обход Ормузского пролива. Государственный портовый оператор DP World заключил предварительное соглашение с властями Фуджайра на 50 лет. Речь идет об Эмирате, расположенном на побережье Оманского залива. Через него корабли смогут заходить в порты Арабских Эмиратов, минуя Ормузский пролив. Такие меры станут ответом на фактическое закрытие Ормузского пролива в ходе обострения американо-иранского конфликта.
0: Транспорт.
1: Компании РЖД и Grand Service Express одобрили увеличение платы за возврат билетов до 10% от их стоимости. Сейчас сбор фиксированный и составляет 3 рубля 70 копеек. Как отмечают перевозчики, из-за этого пассажиры скупают билеты на несколько дат про запас, а ненужные сдают перед поездкой. В итоге в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, почти каждый четвертый купленный проездной документ. При этом 9 миллионов мест так и остались нераспроданными. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Оскар, моя душа.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
1: Новый закон.
2: Госдума приняла закон об ограничениях для находящихся за рубежом релокантов. Речь о тех, кто был осужден в России за дискредитацию армии, участие в нежелательных организациях, нарушение закона об иноагентах и так далее. В их отношении власти смогут вводить 14 мер. Среди таковых – запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого, ограничение на управление транспортным средством, блокировка счетов, приостановка регистрации прав на недвижимость. Решение о применении мер будет принимать Министерство юстиции, оно же создаст и будет вести публичный реестр таких граждан.
1: Новые технологии.
2: Портал госуслуг может дополнительно стать соцсетью или площадкой для общения. В рамках развития сервиса обсуждается в частности запуск доверенных чатов для родственников, общего семейного календаря и возможности оформлять услуги в интересах близких. Также на госуслугах могут появиться лента публикаций и сообщества по интересам. Об этом пишут «Известия».
1: Здравоохранение.
2: В Саратовской области на 5 лет запретят продажу вейпов. Соответствующий закон единогласно приняли депутаты областной думы. Ограничения вступят в силу с марта 2027 года. Этот же закон запрещает продажу сигарет и никотин, содержащие продукции, в детских лагерях, на спортивных объектах во время соревнований, на пляжах, территориях храмов Саратовской области и так далее.
1: Мир.
2: Арабские Эмираты построят 2 терминала в обход Ормузского пролива. Государственный портовый оператор DP World заключил предварительное соглашение с властями Фуджайра на 50 лет. Речь идет об Эмирате, расположенном на побережье Оманского залива. Через него корабли смогут заходить в порты Арабских Эмиратов, минуя Ормузский пролив. Такие меры станут ответом на фактическое закрытие Ормузского пролива в ходе обострения американо-иранского конфликта.
1: Транспорт.
2: Компании РЖД и Grand Service Express одобрили увеличение платы за возврат билетов до 10% от их стоимости. Сейчас сбор фиксированный и составляет 3 рубля 70 копеек. Как отмечают перевозчики, из-за этого пассажиры скупают билеты на несколько дат про запас, а ненужные сдают перед поездкой. В итоге в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, почти каждый четвертый купленный проездной документ. При этом 9 миллионов мест так и остались нераспроданными. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. А вот и банк 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Принятые правительством меры по стабилизации топливного рынка работают. Такое заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова публикует РИА Новости. По словам официального представителя Кремля, во многих регионах ситуация с топливом улучшается, сокращаются очереди на заправках, а количество работающих АЗС увеличивается. Вместе с тем Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.
0: Россия.
1: Госдума утвердила закон о сквозном контроле за ценами на продукты. Это означает, что с будущего года Федеральная налоговая служба будет передавать уполномоченным ведомствам данные о сделках, доходах и расходах продавцов и поставщиков. Это позволит властям отслеживать стоимость продовольствия на всех этапах от производителя до прилавка и оперативнее реагировать на необоснованный рост цен. Точные списки ведомств, которые получат доступ к таким данным, а также продуктов, подлежащих мониторингу, позже определит правительство. Минпросвещение возвращает деньги за коммерческие путевки в Артек. Родители получат средства за неиспользованные дни. А заявки детей, не попавших в центр, рассмотрят в приоритетном порядке после возобновления работы учреждений отдыха на полуострове. Напомню, в Крыму месяц назад из соображений безопасности приостановили работу детских лагерей отдыха. Часть юных отдыхающих из Артека отправилась домой. А более 1200 детей были перенаправлены в центры «Смена», «Орленок» и «Лагерь Вита».
0: Мир.
1: Министры иностранных дел России и США проводят переговоры на Филиппинах. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио анонсирована на сегодня в рамках мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, она же АСЕАН. Главной темой, как ожидается, станет ситуация на Украине. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он намерен выяснить у американского коллеги позицию Вашингтона по мирному урегулированию украинского кризиса.
0: Дороги.
1: Туристические автобусы смогут ездить по выделенным полосам по всей России. Госдума утвердила закон, который дает регионам право самостоятельно решать, пускать ли на полосы для маршрутного транспорта автобусы вместимостью более 8 человек и массой свыше 5 тонн. Ранее такое право было только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Новшество позволит разгрузить движение, сократить время в пути в часы пика и повысить безопасность перевозки организованных туристических групп. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Принятые правительством меры по стабилизации топливного рынка работают. Такое заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова публикует РИА Новости. По словам официального представителя Кремля, во многих регионах ситуация с топливом улучшается, сокращаются очереди на заправках, а количество работающих АЗС увеличивается. Вместе с тем Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.
5: Россия.
4: Госдума утвердила закон о сквозном контроле за ценами на продукты. Это означает, что с будущего года Федеральная налоговая служба будет передавать уполномоченным ведомствам данные о сделках, доходах и расходах продавцов и поставщиков. Это позволит властям отслеживать стоимость продовольствия на всех этапах от производителя до прилавка и оперативнее реагировать на необоснованный рост цен. Точные списки ведомств, которые получат доступ к таким данным, а также продуктов, подлежащих мониторингу, позже определит правительство. Минпросвещение возвращает деньги за коммерческие путевки в Артек. Родители получат средства за неиспользованные дни. А заявки детей, не попавших в центр, рассмотрят в приоритетном порядке после возобновления работы учреждений отдыха на полуострове. Напомню, в Крыму месяц назад из соображений безопасности приостановили работу детских лагерей отдыха. Часть юных отдыхающих из Артека отправилась домой. А более 1200 детей были перенаправлены в центры «Смена», «Орленок» и лагерь «Вита».
5: Мир.
4: Министры иностранных дел России и США проводят переговоры на Филиппинах. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио анонсирована на сегодня в рамках мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, она же АСЕАН. Главной темой, как ожидается, станет ситуация на Украине. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он намерен выяснить у американского коллеги позицию Вашингтона по мирному урегулированию украинского кризиса.
5: Дороги.
4: Туристические автобусы смогут ездить по выделенным полосам по всей России. Госдума утвердила закон, который дает регионам право самостоятельно решать, пускать ли на полосы для маршрутного транспорта автобусы вместимостью более 8 человек и массой свыше 5 тонн. Ранее такое право было только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Новшество позволит разгрузить движение, сократить время в пути в часы пика и повысить безопасность перевозки организованных туристических групп. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
12: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильных.

0: мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Госдума приняла закон об ограничениях для находящихся за рубежом релокантов. Речь о тех, кто был осужден в России за дискредитацию армии, участие в нежелательных организациях, нарушение закона об иноагентах и так далее. В их отношении власти смогут вводить 14 мер. Среди таковых – запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого, ограничение на управление транспортным средством, блокировка счетов, приостановка регистрации прав на недвижимость. Решение о применении мер будет принимать Министерство юстиции, оно же создаст и будет вести публичный реестр таких граждан.
0: Новые технологии.
1: Портал госуслуг может дополнительно стать соцсетью или площадкой для общения. В рамках развития сервиса обсуждается, в частности, запуск доверенных чатов для родственников, общего семейного календаря и возможности оформлять услуги в интересах близких. Также на госуслугах могут появиться лента публикаций и сообщества по интересам. Об этом пишут «Известия».
0: Здравоохранение.
1: В Саратовской области на 5 лет запретят продажу вейпов. Соответствующий закон единогласно приняли депутаты областной думы. Ограничения вступят в силу с марта 2027 года. Этот же закон запрещает продажу сигарет и никотин, содержащие продукции, в детских лагерях, на спортивных объектах во время соревнований, на пляжах, территориях храмов Саратовской области и так далее.
0: Мир.
1: Арабские Эмираты построят 2 терминала в обход Ормузского пролива. Государственный портовый оператор DP World заключил предварительное соглашение с властями Фуджайра на 50 лет. Речь идет об Эмирате, расположенном на побережье Оманского залива. Через него корабли смогут заходить в порты Арабских Эмиратов, минуя Ормузский пролив. Такие меры станут ответом на фактическое закрытие Ормузского пролива в ходе обострения американо-иранского конфликта.
0: Транспорт.
1: Компании РЖД и Grand Service Express одобрили увеличение платы за возврат билетов до 10% от их стоимости. Сейчас сбор фиксированный и составляет 3 рубля 70 копеек. Как отмечают перевозчики, из-за этого пассажиры скупают билеты на несколько дат про запас, а ненужные сдают перед поездкой. В итоге в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, почти каждый четвертый купленный проездной документ. При этом 9 миллионов мест так и остались нераспроданными. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваши светлые лица пусть не тронет тоска и печаль. Поезда!

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
4: Новый закон.
5: Госдума приняла закон об ограничениях для находящихся за рубежом релокантов. Речь о тех, кто был осужден в России за дискредитацию армии, участие в нежелательных организациях, нарушение закона об иноагентах и так далее. В их отношении власти смогут вводить 14 мер. Среди таковых – запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого, ограничение на управление транспортным средством, блокировка счетов, приостановка регистрации прав на недвижимость. Решение о применении мер будет принимать Министерство юстиции, оно же создаст и будет вести публичный реестр таких граждан.
4: Новые технологии.
5: Портал госуслуг может дополнительно стать соцсетью или площадкой для общения. В рамках развития сервиса обсуждается, в частности, запуск доверенных чатов для родственников, общего семейного календаря и возможности оформлять услуги в интересах близких. Также на госуслугах могут появиться лента публикаций и сообщества по интересам. Об этом пишут «Известия».
4: Здравоохранение.
5: В Саратовской области на 5 лет запретят продажу вейпов. Соответствующий закон единогласно приняли депутаты областной думы. Ограничения вступят всего с марта 2027 года. Этот же закон запрещает продажу сигарет и никотин, содержащей продукции, в детских лагерях, на спортивных объектах во время соревнований, на пляжах, территориях храмов Саратовской области и так далее.
4: Мир.
5: Арабские Эмираты построят 2 терминала в обход Ормузского пролива. Государственный портовый оператор DP World заключил предварительное соглашение с властями Фуджайра на 50 лет. Речь идет об Эмирате, расположенном на побережье Оманского залива. Через него корабли смогут заходить в порты Арабских Эмиратов, минуя Ормузский пролив. Такие меры станут ответом на фактическое закрытие Ормузского пролива в ходе обострения американо-иранского конфликта.
4: Транспорт.
5: Компании РЖД и Grand Service Express одобрили увеличение платы за возврат билетов до 10% от их стоимости. Сейчас сбор фиксированный и составляет 3 рубля 70 копеек. Как отмечают перевозчики, из-за этого пассажиры скупают билеты на несколько дат про запас, а ненужные сдают перед поездкой. В итоге в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов, почти каждый четвертый купленный проездной документ. При этом 9 миллионов мест так и остались нераспроданными. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+. Вернем.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистент. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ «Краснодар». Край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Госдума утвердила закон о сквозном контроле за ценами на продукты. Это означает, что с будущего года Федеральная налоговая служба будет передавать уполномоченным ведомствам данные о сделках, доходах и расходах продавцов и поставщиков. Это позволит властям отслеживать стоимость продовольствия на всех этапах от производителя до прилавка и оперативнее реагировать на необоснованный рост цен.
0: Мир.
1: Евросоюз может разрешить перевозку российского газа в третьи страны еще на год. По данным издания Financial Times, компании из геополитического блока смогут и далее транспортировать российский СПГ в третьи страны, однако объемы не превысят прошлогодних уровней. Этого исключения добилась Греция, чья государственная компания Dynagas может пострадать от запрета. Одновременно другие европейские страны требуют послаблений по российским рыбе, визовому режиму и разморозке активов, пишет газета.
0: Новые технологии.
1: Беспилотные грузовики впервые применили для городских перевозок. Новый сервис в Китае запустила одно из подразделений компании «Джили». Машины под названием «Робовэн» представляют собой автономные грузовые платформы без салона и водителя. Сервис пока действует только в одном китайском городе – Чанши. Использовать «Робовэны» там планируется для доставки посылок, пополнения запасов супермаркетов, перевозок между складами и магазинами и так далее. Франция закрывает социальные сети для детей младше 15 лет. Такой запрет она вводит в первой из европейских стран. Новый закон окончательно одобрен местными парламентариями и вступит в силу 1 сентября. С этого дня во Франции несовершеннолетние в возрасте до 15 лет не смогут заводить новые аккаунты, а с начала будущего года интернет-платформы закроют уже существующие профили юных пользователей.
0: Дороги.
1: Российские зарядные станции для электромобилей оказались перегружены из-за резкого скачка спроса. По данным портала «Автоньюз», за последние недели продажи электромобилей и гибридов в стране выросли на 83% по сравнению со средними показателями первой половины 2026 года. Наиболее высоким спросом пользуются электрозаправки в крупных городах. Так, в Москве на одну такую станцию приходится порядка 18 электрокаров и 27 гибридов. Всего в России около 8 тысяч публичных зарядных станций для электрокаров. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: Новый закон.
5: Госдума утвердила закон о сквозном контроле за ценами на продукты. Это означает, что с будущего года Федеральная налоговая служба будет передавать уполномоченным ведомствам данные о сделках, доходах и расходах продавцов и поставщиков. Это позволит властям отслеживать стоимость продовольствия на всех этапах от производителя до прилавка и оперативнее реагировать на необоснованный рост цен.
4: Мир.
5: Евросоюз может разрешить перевозку российского газа в третьи страны еще на год. По данным издания Financial Times, компании из геополитического блока смогут и далее транспортировать российский СПГ в третьи страны, однако объемы не превысят прошлогодних уровней. Этого исключения добилась Греция, чья государственная компания Dynagas может пострадать от запрета. Одновременно другие европейские страны требуют послаблений по российским рыбе, визовому режиму и разморозке активов, пишет газета.
4: Новые технологии.
5: Беспилотные грузовики впервые применили для городских перевозок. Новый сервис в Китае запустила одно из подразделений компании «Джили». Машины под названием «Робовэн» представляют собой автономные грузовые платформы без салона и водителя. Сервис пока действует только в одном китайском городе – Чанши. Использовать «Робовэны» там планируется для доставки посылок, пополнения запасов супермаркетов, перевозок между складами и магазинами и так далее. Франция закрывает социальные сети для детей младше 15 лет. Такой запрет она вводит в первой из европейских стран. Новый закон окончательно одобрен местными парламентариями и вступит в силу 1 сентября. С этого дня во Франции несовершеннолетние в возрасте до 15 лет не смогут заводить новые аккаунты, а с начала будущего года интернет-платформы закроют уже существующие профили юных пользователей.
4: Дороги.
5: Российские зарядные станции для электромобилей оказались перегружены из-за резкого скачка спроса. По данным портала «Автоньюз», за последние недели продажи электромобилей и гибридов в стране выросли на 83% по сравнению со средними показателями первой половины 2026 года. Наиболее высоким спросом пользуются электрозаправки в крупных городах. Так, в Москве на одну такую станцию приходится порядка 18 электрокаров и 27 гибридов. Всего в России около 8 тысяч публичных зарядных станций для электрокаров. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdfm.ru. Реклама АО ПТ, не оферта.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.
9: Нет, жизнь не так.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министры иностранных дел России и США провели переговоры на Филиппинах. Сергей Лавров и Марко Рубио общались порядка получаса в рамках мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Сергей Лавров, в частности, заявил о готовности Москвы к урегулированию на Украине в рамках инициатив, озвученных ранее в ходе саммита в Анкоридже на Аляске. Также стороны обсудили обстановку в Персидском заливе, развитие контактов между НАСА и Роскосмосом, а также нормализацию работы дипломатических миссий.
0: Россия.
1: Минпросвещение возвращает деньги за коммерческие путевки в Артек. Родители получат средства за неиспользованные дни. А заявки детей, не попавших в центр, рассмотрят в приоритетном порядке после возобновления работы учреждений отдыха на полуострове. Напомню, в Крыму месяц назад из соображений безопасности приостановили работу детских лагерей отдыха. Часть юных отдыхающих из Артека отправилась домой. А более 1200 детей были перенаправлены в центры Смена, Орленок и лагерь Вита. США одобрили ядерную сделку с Саудовской Аравией. Королевство сможет обогащать уран, если соглашение получит поддержку американских законодателей. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже одобрил документ. По данным The Wall Street Journal, соглашение рассчитано на 30 лет и оценивается в десятки миллиардов долларов.
0: Новые технологии.
1: Портал госуслуг может дополнительно стать соцсетью или площадкой для общения. В рамках развития сервиса обсуждается, в частности, запуск доверенных чатов для родственников, общего семейного календаря и возможности оформлять услуги в интересах близких. Также на госуслугах могут появиться лента публикаций и сообщества по интересам. Об этом пишут «Известия». Напомню, ранее стало известно, что с 1 августа госуслуги начнут автоматически рассылать уведомления по налогам.
0: Транспорт.
1: Росавиация ввела новые ограничения для полетов гражданских самолетов в районе Москвы. Теперь максимальная высота в пределах московского узлового диспетчерского района ограничена 5 километрами. Кроме того, запрещены транзитные пролеты через зону, сообщает издание «Коммерсант». По данным Росавиации, ограничения действуют до 12 августа и могут быть продлены для обеспечения безопасности полетов и снижения интенсивности воздушного движения. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожный. Радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Опаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, какое стекло бьют в машине и когда сдутые колеса бывают полезны. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: необходимое нарушение, вынужденный вандализм и спасительный пол атмосферы. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Есть ситуации, когда превышать скорость просто необходимо. Я даже не о каких-то экстремальных случаях. Вполне стандартная ситуация – поездка в потоке машин. Все эксперты в один голос заявляют, что самое безопасное – двигаться со средней скоростью потока. Зачастую это самая скорость – километров на 10-20 выше максимально разрешенной. Но в данном случае лучше быть как все – не ниже, потому что будете мешать всем, и уж само собой не выше. Никогда не пробовали бить стекла в своей машине? Оказывается, иногда надо. Например, выехали за город, оставили ключи в салоне, а сигнализация «возьми, да и запри все двери». Выход есть. Либо пешком до дому за запасным комплектом ключей, либо вызывать соответствующие службы, либо бить стекло. Только здесь надо поаккуратней. Позвоните в автомагазин и выясните, какие стекла подешевле и в наличии. Именно это стекло нам и нужно разбить. Ни в коем случае не трогайте форточки и маленькие боковые стекла. Они самые дорогие, и их почти никогда нет в продаже. Ну а так, навскидку.

0: скидку. Самый оптимальный вариант – разбить одно из задних боковых стекол. Лето, жара, пляж. На пляже, соответственно, песок. А машины и песок друг друга очень не любят. Если в результате езды вы все-таки увязли, то можно, например, понизить давление в колесах до 0,5-0,8 атмосферы. Колеса расплющатся, появится большая площадь контакта с поверхностью, и они не будут проваливаться. Важно, никаких резких движений рулем, иначе может сорвать покрышку с диска. Ну а после не забудьте вновь накачать шины. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, фонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Евросоюз может разрешить перевозку российского газа в третьи страны еще на год. По данным издания Financial Times,

0: превысит прошлогодних уровней. Этого исключения добилась Греция, чья государственная компания «Дайнагэс» может пострадать от запрета. Одновременно другие европейские страны требуют послаблений по российским рыбе, визовому режиму и разморозке активов. Это может свидетельствовать о растущих разногласиях внутри Евросоюза, пишет газета. В Саратовской области на 5 лет запретят продажу вейпов. Соответствующий закон единогласно приняли депутаты областной думы. Ограничения вступят всего с марта 2027 года. Этот же закон запрещает продажу сигарет и никотин, содержащей продукции, в детских лагерях, на спортивных объектах во время соревнований, на пляжах, территориях храмов Саратовской области и так далее.
1: Мир.
0: Евразийский экономический союз и Монголия начали торговать по новым правилам. В силу вступило временное соглашение, которое отменяет или снижает пошлины почти на 400 товарных позиций. Таким образом, российские поставщики смогут беспошлинно поставлять на монгольский рынок продукты питания, удобрения, полимеры, автомобили, черные металлы и так далее. Монголия со своей стороны получит льготный доступ на рынок Евразийского экономического союза для своей традиционной продукции. США возобновят прямые перелеты в Ливан спустя 40 с лишним лет после закрытия авиасообщения с этой страной. Президент Дональд Трамп отменил соответствующий запрет, который действовал с 1985 года после инцидента с угоном пассажирского лайнера. Теперь, по словам американского лидера, жителям штатов можно будет вновь, цитирую, легко посещать эти красивейшие края. Конец цитаты. Свое решение Дональд Трамп принял по итогам встречи с ливанским лидером Жозефом Ауном.
1: Транспорт.
0: Компании РЖД и Grand Service Express одобрили увеличение платы за возврат билетов до 10% от их стоимости. Сейчас сбор фиксированный и составляет 3 рубля 70 копеек. Как отмечают перевозчики, из-за этого пассажиры скупают билеты на несколько дат про запас, а ненужные сдают перед поездкой. В итоге в прошлом году было возвращено более 25 миллионов билетов. При этом 9 миллионов мест так и остались нераспроданными. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

самы. Кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: А главное.
1: Российские банки начали повышать ставки по краткосрочным вкладам, хотя некоторые игроки пока сохраняют прежние условия, показал опрос РИА Новости. В ПСБ сообщили, что в конце июня подняли доходность трехмесячных депозитов на 0,7% пункта, одновременно снизив ставки по среднесрочным вкладам на 0,3%. Банк рассматривает возможность дальнейшей корректировки условий. Также Альфа-банк повысил ставки по фиксированным вкладам с 18 июля на сроки 3, 4 и 6 месяцев. Максимальные ставки составили 14% для премиальных клиентов, а также 13,5% и 13,6% для стандартных предложений.
0: Мир.
1: Тем временем в Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. Такой законопроект одобрил греческий парламент, пишет РИА Новости. На них нельзя передвигаться по дорогам общественного пользования. Кроме того, правила предусматривают крупные штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 км в час, а также вводят санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты несовершеннолетним младше 17 лет.
0: Россия.
1: Между тем, в российских школах могут появиться уроки этики и культуры речи. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, сегодня этим дисциплинам уделяют слишком мало внимания, хотя они важны для развития учащихся. Прививать навыки этикета нужно системно, а не от случая к случаю, отметил он. Особенно актуальным предложение становится на фоне возвращения в школу оценок за поведение. Сначала детям нужно объяснить нормы поведения на уроках, а уже потом их оценивать, как считают в Общественной палате. Между тем, в ряде регионов Северо-Западного федерального округа ожидаются дожди, сопровождаемые грозами и штормовым ветром. В Калининградской области сегодня прогнозируется ливневый дождь с грозой. В Мурманской области ночью ожидается сильный дождь, а в Костромской области, в Татарстане, в Архангельской 23 и 24 июля пройдут сильные дожди с грозами. А в Коми непогода ожидается в течение 3 дней. Сильные дожди в конце рабочей недели прогнозируют и в Москве. Виной тому станет циклон. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова. Российские банки начали повышать ставки по краткосрочным вкладам, хотя некоторые игроки пока сохраняют прежние условия, показал опрос РИА Новости. В ПСБ сообщили, что в конце июня подняли доходность трехмесячных депозитов на 0,7% пункта, одновременно снизив ставки по среднесрочным вкладам на 0,3%. Банк рассматривает возможность

0: дальнейшей корректировки условий. Также Альфа-банк повысил ставки по фиксированным вкладам с 18 июля на сроки 3, 4 и 6 месяцев. Максимальные ставки составили 14% для премиальных клиентов, а также 13,5% и 13,6% для стандартных предложений.
1: Мир.
0: Тем временем в Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. Такой законопроект одобрил греческий парламент, пишет РИА Новости. На них нельзя передвигаться по дорогам общественного пользования. Кроме того, правила предусматривают крупные штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 км в час, а также вводят санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты несовершеннолетним младше 17 лет.
1: Россия.
0: Между тем, в российских школах могут появиться уроки этики и культуры речи. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, сегодня этим дисциплинам уделяют слишком мало внимания, хотя они важны для развития учащихся. Прививать навыки этикета нужно системно, а не от случая к случаю, отметил он. Особенно актуальным предложение становится на фоне возвращения в школу оценок за поведение. Сначала детям нужно объяснить нормы поведения на уроках, а уже потом их оценивать, как считают в Общественной палате. Между тем, в ряде регионов Северо-Западного федерального округа ожидаются дожди, сопровождаемые грозами и штормовым ветром. В Калининградской области сегодня прогнозируется ливневый дождь с грозой. В Мурманской области ночью ожидается сильный дождь, а в Костромской области, в Татарстане, в Архангельской 23 и 24 июля пройдут сильные дожди с грозами. А в Коми непогода ожидается в течение 3 дней. Сильные дожди в конце рабочей недели прогнозируют и в Москве. Виной тому станет циклон. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте

0: команда карт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин 27 июля планирует провести встречу с депутатами, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ожидается, что речь пойдет об итогах работы нынешнего созыва. Восьмой созыв Госдумы завершает свою работу. В сентябре будет избран следующий состав. В предстоящий понедельник ожидается финальное пленарное заседание весенней сессии и всего нынешнего созыва.
0: Мир.
1: Между тем, греческая судоходная компания «Дайнагас», по данным Financial Times, сможет продолжить перевозки сжиженного природного газа российского производства. Издание ссылается на источники, которые связывают это с уступками в рамках 21-го пакета санкций Евросоюза. Как утверждают собеседники британской газеты, новые рестрикции позволят компании транспортировать российские СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев. При этом срок может быть продлен, однако объемы поставок будут ограничены показателями 2025 года. Один из источников издания назвал возможную договоренность возмутительной. По его словам, этот кейс наглядно демонстрирует, что внутри ЕС усиливаются разногласия по поводу согласования дальнейших санкционных ограничений против России.
0: Россия.
1: К другим темам. Госдума приняла закон о сквозном контроле за ценами на продукты. С 1 января 2027 года Федеральная налоговая служба будет передавать уполномоченным ведомствам данные о сделках, доходах и расходах продавцов и поставщиков. Это позволит властям отслеживать стоимость продовольствия на всех этапах, от производителя до прилавка, и оперативно реагировать на необоснованный рост цен. Точные списки ведомств, которые получат доступ к данным и продуктов, подлежащих мониторингу, определит правительство. Ожидается, что мониторинг цен охватит социально значимые продукты: мясо, рыбу, молоко, яйца, овощи, сахар, хлеб, крупы, картофель и так далее. Одна из крупных отечественных компаний объявила о разработке защиты для моделей отечественного бренда «Волга». Об этом пишет «Известия». Разработкой проекта занимаются инженеры «Армор Групп» в Нижнем Новгороде. На своем сайте фирма сообщила, что в работе находятся бронированные версии седана «Волга C50» и флагманского кроссовера «Волга K50». Подробности о классе защиты и сроках появления этих моделей пока не разглашаются. Компания занимается этой деятельностью с 2006 года.
0: Новости на Дорожном радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, сколько раз будет проведен в этом сезоне железнодорожный тур вокруг Ладоги, когда путевки станут отображаться на госуслугах и о чем рассказывают на ночных экскурсиях в Самаре. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько раз будет проведен в этом сезоне железнодорожный тур вокруг Ладоги, когда путевки станут отображаться на госуслугах и о чем рассказывают на ночных экскурсиях в Самаре.
3: Рельсы-шпалы.
2: Трижды в этом сезоне российские железные дороги устроят туристам путешествие вокруг самого крупного озера Европы. Старт четырехдневного железнодорожного тура вокруг Ладоги будет дан 31 июля, 14 августа и 4 сентября. Северо-запад России богат на интересности и красоты, поэтому отдыхающим гарантирована увлекательнейшая программа, которая, к слову, возможна по выбору в двух вариантах. Когда путешественники будут в Карелии, одна группа отправится к водопадам Юконкоски, а другая посетит единственный в регионе зоопарк. В остальном программа единая. Удивительная деревня Мандраги, ладожские шхеры, горный парк Рускеала, а также средневековый Выборг.
3: Едем дальше.
2: Проект с электронной путевкой обретет новый функционал. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, государственная информсистема «Электронная путевка» будет обмениваться данными с единым порталом государственных услуг. А это значит, что туристы смогут получать сведения о своих поездках напрямую через привычные цифровые сервис госуслуги. И если сейчас для проверки путевки там надо вводить специальные номера и коды, то потом надобность в этом отпадет. Информация будет отображаться сразу после приобретения тура. Пользователю не придется совершать на госуслугах дополнительные действия.
3: Это надо видеть.
2: Этим летом Самара превращается по ночам в кинотеатр под открытым небом. Здесь устраивают экскурсии, камеры.

0: «Аэромотор Самара», который проходит по местам снятых в городе фильмов. По сведениям журнала «Яндекс.Путешествия», с помощью портативного проектора на фасадах зданий воспроизводит кадры из фильмов, а глядящие на это участники прогулки также слышат в своих наушниках саундтреки кинокартины, диалоги их персонажей. Фильмография у Самары богатая. Во время экскурсии рассказывают о 15 снятых здесь картинах. Ближайшая ночная кинопрогулка назначена на 31 июля.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefis.m.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Американский госсекретарь Марко Рубио выразил мнение, что урегулирование

0: Регулирование украинского конфликта потребует новых идей и предложений. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, США продолжат искать путь к завершению конфликта, который устроит все стороны. Ранее Рубио провел встречу с главой МИД нашей страны Сергеем Лавровым. Министр вновь подтвердил приверженность тем предложениям, которые Вашингтон озвучил на встрече в Анкоридже в августе прошлого года. Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС. По словам главы Европейского совета Антонио Кошты, ограничения затрагивают энергетику, финансовые услуги, сферы торговли и криптовалют. Ранее издание Financial Times писало, что Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия не согласны с рядом мер, представленных в 21-м пакете санкций, и требуют их исключения. Размер новой семейной налоговой выплаты в среднем составляет от 70 до 100 тысяч рублей, но в некоторых случаях сумма может доходить почти до 200 тысяч. Об этом в беседе с РТ рассказал председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Он напомнил, что выплату могут получить семьи с двумя и более детьми. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Предоставить эту информацию нужно через госуслуги либо через социальный фонд. По словам Ветрова, процесс рассмотрения заявки занимает не больше 2 недель. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Выход на дороги полностью беспилотных грузовиков КАМАЗ, которые не требуют нахождения водителя в кабине, запланирован на 2028 год. Как пишет ТАСС, об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. Добавлю, в настоящее время управление предусматривает участие оператора-логиста, который занимается дистанционным контролем движения и может вмешиваться в работу систем. Сейчас беспилотные КАМАЗы курсируют по трассам М-11, М-12 и центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Александра Олешко. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня юбилей отмечает актер театра и кино, телеведущий, певец и народный артист России Александр Олешко. Ему исполняется 50 лет. Будущий артист родился в Кишиневе. Еще в детском саду маленький Саша уверенно заявил: «Я буду артистом». А дома устраивал первые выступления, взбираясь на табуретку. Своей мечте он не изменил. В школе активно участвовал в творческих конкурсах, а после выпуска решил отправиться покорять Москву. С первой попытки Олешко поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Первые годы в столице были непростыми. Чтобы купить одежду или обувь, он подрабатывал официантом, а иногда и вовсе несколько дней оставался без еды. Но трудности только закалили его характер. Александр с отличием окончил училище, затем поступил в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина, где быстро стал одним из самых ярких студентов курса. После окончания учебы молодого актера приглашали сразу в несколько ведущих театров Москвы. Он выбрал театр «Сатира», а затем более 10 лет служил в легендарном театре «Современник», сыграв десятки ярких ролей. По-настоящему всенародную любовь Александр Олешко получил благодаря шоу «Большая разница», о котором и сегодня говорит с особой благодарностью. Миллионам зрителей он также запомнился по сериалу «Папины дочки», где сыграл харизматичного олигарха по прозвищу «Аллигатор». Помимо актерской карьеры, Александр успешно выступает и как певец. Его композиция «Все к лучшему» долгое время звучало в хит-параде Дорожного радио.

0: А уже этой осенью, 11 октября, при поддержке Дорожного радио, Александр Олешко выйдет на сцену Государственного Кремлевского дворца с большим концертом. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: только начинается.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ситуация на топливном рынке улучшается. Увеличиваются лимиты, отменяются жесткие нормы, начались поставки сельхозпредприятиям в регионах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее о том, что топливный рынок начал частично стабилизироваться, говорил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в регионах снимаются ограничения, увеличивается количество работающих заправок и уменьшаются очереди. Центризбирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий. Необходимые документы подали все 11 партий. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Последнее заседание Думы 8-го созыва состоится 27 июля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в этот день глава государства планирует провести встречу с депутатами. В России провели первую сделку с жильем с использованием биометрии. Это произошло в Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Об этом сообщает Росреестр. Напомню, возможность регистрировать право на недвижимость с помощью биометрии появилась с июля. Для заключения такой сделки все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, а также иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и усиленную электронную подпись. Использование биометрии добровольно. 1 сентября предлагают сделать выходным днем. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект группа депутатов направила на рассмотрение правительства. В пояснительной записке к документу говорится, что установление 1 сентября выходным обеспечит всем работающим родителям возможность провести начало учебного года вместе с детьми. Добавлю, ранее в Госдуме напомнили, что до конца нынешнего года россиян ждет еще один дополнительный выходной – 4 ноября. В Петербурге могут ввести права для электросамокатчиков. Как пишет РБК, с такой инициативой выступила местная госавтоинспекция. Там пояснили, что за год количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло вдвое. По мнению ведомства, решить проблему можно в том числе введением прав для управления электросамокатом, а также присвоением самокатом номеров. Это позволит устанавливать личности участников движения, которые скрываются с места ДТП. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Добрые и душевные на Дорожном.
3: С вами «Вместе в пути» на Дорожном радио Кирилл Туриченко. Желаю вам прекрасного дня.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ситуация на топливном рынке улучшается. Увеличиваются лимиты, отменяются жесткие нормы, начались поставки сельхозпредприятиям в регионах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее о том, что топливный рынок начал частично стабилизироваться, говорил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в регионах снимаются ограничения, увеличивается количество работающих заправок и уменьшаются очереди. Центризбирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий. Необходимые документы подали все 11 партий. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Последнее заседание Думы 8-го созыва состоится 27 июля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в этот день глава государства планирует провести встречу с депутатами. В России провели первую сделку с жильем с использованием биометрии. Это произошло в Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Об этом сообщает Росреестр.

0: Напомню, возможность регистрировать право на недвижимость с помощью биометрии появилась с июля. Для заключения такой сделки все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, а также иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и усиленную электронную подпись. Использование биометрии добровольно. 1 сентября предлагают сделать выходным днем. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект группа депутатов направила на рассмотрение правительства. В пояснительной записке к документу говорится, что установление 1 сентября выходным обеспечит всем работающим родителям возможность провести начало учебного года вместе с детьми. Добавлю, ранее в Госдуме напомнили, что до конца нынешнего года россиян ждет еще один дополнительный выходной – 4 ноября. В Петербурге могут ввести права для электросамокатчиков. Как пишет РБК, с такой инициативой выступила местная госавтоинспекция. Там пояснили, что за год количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло вдвое. По мнению ведомства, решить проблему можно в том числе введением прав для управления электросамокатом, а также присвоением самокатом номеров. Это позволит устанавливать личности участников движения, которые скрываются с места ДТП. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Американский госсекретарь Марко Рубио выразил мнение, что урегулирование украинского конфликта потребует новых идей и предложений. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, США продолжат искать путь к завершению конфликта, который устроит все стороны. Ранее Рубио провел встречу с главой МИД нашей страны Сергеем Лавровым. Министр вновь подтвердил приверженность тем предложениям, которые Вашингтон озвучил на встрече в Анкоридже в августе прошлого года. Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС. По словам главы Европейского совета Антонио Кошты, ограничения затрагивают энергетику, финансовые услуги, сферы торговли и криптовалют. Ранее издание Financial Times писало, что Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия не согласны с рядом мер, представленных в 21-м пакете санкций, и требуют их исключения. Размер новой семейной налоговой выплаты в среднем составляет от 70 до 100 тысяч рублей, но в некоторых случаях сумма может доходить почти до 200 тысяч. Об этом в беседе с РТ рассказал председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Он напомнил, что выплату могут получить семьи с двумя и более детьми, при этом средний душевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимума. Предоставить эту информацию нужно через госуслуги либо через социальный фонд. По словам Ветрова, процесс рассмотрения заявки занимает не больше 2 недель. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Выход на дороги полностью беспилотных грузовиков КАМАЗ, которые не требуют нахождения водителя в кабине, запланирован на 2028 год. Как пишет ТАСС, об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. Добавлю, в настоящее время управление предусматривает участие оператора-логиста, который занимается дистанционным контролем движения и может вмешиваться в работу систем. Сейчас беспилотные КАМАЗы курсируют по трассам М-11, М-12 и центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в дорогу, чтоб он в сторонке мирно спал. Возьмите музыку в дорогу,

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Американский госсекретарь Марко Рубио выразил мнение, что урегулирование украинского конфликта потребует новых идей и предложений. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, США продолжат искать путь к завершению конфликта, который устроит все стороны. Ранее Рубио провел встречу с главой МИД нашей страны Сергеем Лавровым. Министр вновь подтвердил приверженность тем предложениям, которые Вашингтон озвучил на встрече в Анкоридже в августе прошлого года. Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС. По словам главы Европейского совета Антонио Кошты, ограничения затрагивают энергетику, финансовые услуги, сферы торговли и криптовалют. Ранее издание Financial Times писало, что Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия не согласны с рядом мер, представленных в 21-м пакете санкций, и требуют их исключения. Размер новой семейной налоговой выплаты в среднем составляет от 70 до 100 тысяч рублей, но в некоторых случаях сумма может доходить почти до 200 тысяч. Об этом в беседе с РТ рассказал председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Он напомнил, что выплату могут получить семьи с двумя и более детьми, при этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимума. Предоставить эту информацию нужно через госуслуги либо через социальный фонд. По словам Ветрова, процесс рассмотрения заявки занимает не больше 2 недель. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Выход на дороги полностью беспилотных грузовиков КАМАЗ, которые не требуют нахождения водителя в кабине, запланирован на 2028 год. Как пишет ТАСС, об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. Добавлю, в настоящее время управление предусматривает участие оператора-логиста, который занимается дистанционным контролем движения и может вмешиваться в работу систем. Сейчас беспилотные КАМАЗы курсируют по трассам М-11, М-12 и центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же

0: автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ситуация на топливном рынке улучшается. Увеличиваются лимиты, отменяются жесткие нормы, начались поставки сельхозпредприятиям в регионах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее о том, что топливный рынок начал частично стабилизироваться, говорил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в регионах снимаются ограничения, увеличивается количество работающих заправок и уменьшаются очереди. Центризбирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий. Необходимые документы подали все 11 партий. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Последнее заседание Думы 8-го созыва состоится 27 июля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в этот день глава государства планирует провести встречу с депутатами. В России провели первую сделку с жильем с использованием биометрии. Это произошло в Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Об этом сообщает Росреестр. Напомню, возможность регистрировать право на недвижимость с помощью биометрии появилась с июля. Для заключения такой сделки все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, а также иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и усиленную электронную подпись. Использование биометрии добровольно. 1 сентября предлагают сделать выходным днем. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект группа депутатов направила на рассмотрение правительства. В пояснительной записке к документу говорится, что установление 1 сентября выходным обеспечит всем работающим родителям возможность провести начало учебного года вместе с детьми. Добавлю, ранее в Госдуме напомнили, что до конца нынешнего года россиян ждет еще один дополнительный выходной – 4 ноября. В Петербурге могут ввести права для электросамокатчиков. Как пишет РБК, с такой инициативой выступила местная госавтоинспекция. Там пояснили, что за год количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло вдвое. По мнению ведомства, решить проблему можно в том числе введением прав для управления электросамокатом, а также присвоением самокатом номеров. Это позволит устанавливать личности участников движения, которые скрываются с места ДТП. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.

0: Центризбирком завершил регистрацию списков кандидатов в депутаты Госдумы от парламентских партий. Необходимые документы подали все 11 партий. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Последнее заседание Думы 8-го созыва состоится 27 июля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в этот день глава государства планирует провести встречу с депутатами. В России провели первую сделку с жильем с использованием биометрии. Это произошло в Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Об этом сообщает Росреестр. Напомню, возможность регистрировать права на недвижимость с помощью биометрии появилась с июля. Для заключения такой сделки все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, а также иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и усиленную электронную подпись. Использование биометрии добровольно. 1 сентября предлагают сделать выходным днем. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект группа депутатов направила на рассмотрение правительства. В пояснительной записке к документу говорится, что установление 1 сентября выходным обеспечит всем работающим родителям возможность провести начало учебного года вместе с детьми. Добавлю, ранее в Госдуме напомнили, что до конца нынешнего года россиян ждет еще один дополнительный выходной – 4 ноября. В Петербурге могут ввести права для электросамокатчиков. Как пишет РБК, с такой инициативой выступила местная госавтоинспекция. Там пояснили, что за год количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло вдвое. По мнению ведомства, решить проблему можно в том числе введением прав для управления электросамокатом, а также присвоением самокатом номеров. Это позволит устанавливать личности участников движения, которые скрываются с места ДТП. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Нефть на мировых рынках дорожает из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Согласно данным биржевого оператора, который приводит «Известия», стоимость топлива марки Brent превысила отметку $100 за баррель впервые с 22 мая. Ранее Корпус стражи Исламской революции предупредил судоходные компании, что использование Ормузского пролива небезопасно из-за мин в акватории. Центральное командование вооруженных сил США ответило на это, что коммерческие суда продолжают использовать пролив при поддержке американских военных. Россия является одной из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений. Как пишет ТАСС, об этом заявил Владимир Путин на оперативном совещании Совета Безопасности. Президент отметил, что в России производят необходимые материалы и комплектующие для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, военной и спецтехники. Соглашение между США и Саудовской Аравией в сфере атомной энергетики не направлено на военные цели. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Добавлю, ранее страны заключили сделку, которая рассчитана на 30 лет и десятки миллиардов долларов. По данным издания Wall Street Journal, основным положением соглашения является строительство в Саудовской Аравии объекта по обогащению урана. В школах Бразилии будут преподавать русский язык как иностранный. Как сообщает Минпросвещение нашей страны, договоренность об этом достигнута с бразильским министерством образования. Отмечается также, что стороны согласовали план налаживания связи в сфере развития программ повышения квалификации и направления российских учителей в школы Бразилии. Кроме того, Россия и Бразилия подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей. Стоянки для грузовиков, газобаллонных и электрических автомобилей запретили размещать под железными дорогами. Соответствующие изменения МЧС внесло в свод правил пожарной безопасности для инфраструктуры железнодорожного транспорта. Новые нормы объясняют необходимостью повысить защиту пассажиров и персонала железной дороги, а также сформировать единые правила проектирования новых объектов, включая высокоскоростные линии. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
3: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
3: Нефть на мировых рынках дорожает из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Согласно данным биржевого оператора, который приводит «Известия», стоимость топлива марки Brent превысила отметку $100 за баррель впервые с 22 мая. Ранее Корпус стражи Исламской революции предупредил судоходные компании, что использование Армузского пролива небезопасно из-за мин в акватории. Центральное командование вооруженных сил США ответило на это, что коммерческие суда продолжают использовать пролив при поддержке американских военных. Россия является одной из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений. Как пишет ТАСС, об этом заявил Владимир Путин на оперативном совещании Совета Безопасности. Президент отметил, что в России производят необходимые материалы и комплектующие для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, военной и спецтехники. Соглашение между США и Саудовской Аравией в сфере атомной энергетики не направлено на военные цели. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Добавлю, ранее страны заключили сделку, которая рассчитана на 30 лет и десятки миллиардов долларов. По данным издания Wall Street Journal, основным положением соглашения является строительство в Саудовской Аравии объекта по обогащению урана. В школах Бразилии будут преподавать русский язык как иностранный. Как сообщает Минпросвещение нашей страны, договоренность об этом достигнута с бразильским министерством образования. Отмечается также, что стороны согласовали план налаживания связи в сфере развития программ повышения квалификации и направления российских учителей в школы Бразилии. Кроме того, Россия и Бразилия подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей. Стоянки для грузовиков, газобаллонных и электрических автомобилей запретили размещать под железными дорогами. Соответствующие изменения МЧС внесло в свод правил пожарной безопасности для инфраструктуры железнодорожного транспорта. Новые нормы объясняют необходимостью повысить защиту пассажиров и персонала железной дороги, а также сформировать единые правила проектирования новых объектов, включая высокоскоростные линии. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
8: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа.

0: августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Дорожное радио.
4: Дым понесло тишину.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать поздравления с прошедшим днем рождения маминым и заказать песню «День рождения Баскова». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей любимой племянницы Гапеевой Дианочки и ее избранника Александра свадьба. От всей души поздравляем молодоженов с днем бракосочетания. Пусть полной чашей будет дом, а жизнь красивой, сладкой, удачи. И пускай ни в чем не будет недостатка. Желаем вам взаимопонимания, счастья, любви. Мы вас очень сильно любим, уважаем. Тетя Оксана, дядя Толя, Богдан, Даня, мама Люда, папа Сергей, бабушка Нина, дедушка Витя и все родные и близкие присоединяются к поздравлению. И пусть для них прозвучит песня «Обручальное кольцо» «Жасмин». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хорошей погоды, прекрасного настроения. Дорожное радио очень люблю. Оно всегда помогает в дороге. Хочу всем пожелать мира, тепла и добра. И передать песню «Шаман. Моя Россия». Приятного всем прослушивания. Большое спасибо.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порою нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела сегодня поздравить с юбилеем свою любимую мамочку, Захарченко Елену Николаевну, пожелать ей огромного здоровья. Прошу поставить для нее песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо большое.
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. У моей подруги сегодня день рождения. Очень прошу вас передать ей привет, мои поздравления. Желаю тебе здоровья крепкого, мира и согласия в душе, чтобы твоя семья тебя радовала. И вот хочу передать песню «Женщина-воздух». Дорожное радио, спасибо вам большое.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Дорожное радио. Я хочу поздравить свою тетушку Никифорову Аллу Васильевну с днем рождения. Хочу пожелать жить так, чтобы каждый вечер было за что благодарить этот день. Здоровье позволяет строить любые планы, а настроение не зависит от погоды и чужих слов. Мы тебя очень любим. Будь любима, счастлива и всегда такая же лучезарная.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Нам очень хочется, чтобы сегодня для наших детей, внуков и правнука Леона прозвучала песня «Прекрасная далёка». Пусть она прозвучит для всех, кто ценит хорошие песни. С искренними пожеланиями добра и мира всем жителям нашей чудесной планеты. С любовью и верой в будущее, Надежда Петровна и Анатолий Иванович. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Сегодня, в этот прекрасный летний день, я, Семенова Светлана Глебовна, отмечаю свой юбилей. Красивый юбилей, 2 пятерки. И я очень счастлива, что сегодня придут поддержать меня дорогие и близкие люди. Это моя семья, родители, Новиковы Валентина Борисовна и Глеб Борисович. Семьи Семеновых, Новиковых, Алмашиных, Андреевых, Комиссаровых, Денисовых, Лукиных, Васильевых. Я вас всех люблю и шлю вам юбилейный привет. Желаю вам мира, счастья, добра. Спасибо, что вы есть. Ну что, дорогие мои гости, раскачаем этот вечер, раскачаем этот юбилей. Огромное вам спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хотела передать привет. Пожелать всем врачам, медперсоналу, всему здоровья. И своим девочкам, с каким я лежу. И пожелать тоже здоровья, счастья, мира и добра. До свидания.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел поздравить Кочневу Юлю с днем рождения. Передать ей большой привет, чтобы она была здоровой, счастливой, чтобы у нее все в жизни было хорошо. Это Крашенинникова бабушка Надя и дедушка Ваня, которые ее очень любят и очень ее уважают, ценят ее. Поэтому хотели бы ее поздравить с днем рождения. До свидания, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Оставила детей на маму и уехала на юг, чтобы пережить свою драму. Захотела на море. Это мое лето. Чемодан, купальники, сарафан и платье разного цвета. Надеюсь, радость рядом будет где-то. Именно на юге, по всем приметам. Я хотела найти, что жизнь сулила. Чтобы на юге меня что-то с ума сводило. Чтобы в душе неустанно бродило. Чтобы в памяти долго жило. Всем желаю хорошего настроения, поездок хоть куда, не только на юг, потому что это новая жизнь, новые ощущения, новая радость, а главное, здоровье возвращается. Спасибо, Дорожное радио, Валентина Николаевна.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Елену Шефер поздравляем с днем рождения. Желаем в день такой прекрасный, пускай исполнятся мечты, чтобы жизнь была разнообразной, любви, добра и красоты. Спасибо, Дорожное радио.
2: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупай

0: Ясага в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
1: АО Альфа-банк 6+.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО Альфа-банк. Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
6: Добрый вечер, любимый Дорожный радио. Я хочу поздравить свою приятельницу по даче. Поздравляю я тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, огромной любви, благополучия, успеха, везения и радости. Будь всегда жизнерадостной, веселой и никогда не унывать. И много еще лет день рождения встречать. Спасибо, Дорожный радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хотел бы поздравить свою сестру с днем рождения. Сегодня день рождения твой. Дай Бог тебе хорошего здоровья. Пусть будет на душе покой, согретый счастьем, радостью, любовью. Большое спасибо, Дорожное радио. Вы самые лучшие.
2: Да.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: необходимое нарушение, вынужденный вандализм и спасительный пол атмосферы. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Есть ситуации, когда превышать скорость просто необходимо. Я даже не о каких-то экстремальных случаях. Вполне стандартная ситуация – поездка в потоке машин. Все эксперты в один голос заявляют, что самое безопасное – двигаться со средней скоростью потока.

0: облака. Зачастую это самая скорость, километров на 10-20 выше максимально разрешенной. Но в данном случае лучше быть как все. Не ниже, потому что будете мешать всем. И уж само собой не выше. Никогда не пробовали бить стекла в своей машине? Оказывается, иногда надо. Например, выехали за город, оставили ключи в салоне, а сигнализация «возьми, да и запри все двери». Выход есть. Либо пешком до дому за запасным комплектом ключей, либо вызывать соответствующие службы, либо бить стекло. Только здесь надо поаккуратней. Позвоните в автомагазин и выясните, какие стекла подешевле и в наличии. Именно это стекло нам и нужно разбить. Ни в коем случае не трогайте форточки и маленькие боковые стекла. Они самые дорогие, и их почти никогда нет в продаже. Ну а так, навскидку, самый оптимальный вариант – разбить одно из задних боковых стекол. Лето, жара, пляж. На пляже, соответственно, песок. А машины и песок друг друга очень не любят. Если в результате езды вы все-таки увязли, то можно, например, понизить давление в колесах до 0,5-0,8 атмосферы. Колеса расплющатся, появится большая площадь контакта с поверхностью, и они не будут проваливаться. Важно, никаких резких движений рулем, иначе может сорвать покрышку с диска. Ну а после не забудьте вновь накачать шины. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В пятницу, 24 июля, состоится заседание Совета директоров Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке и обновлен среднесрочный макроэкономический прогноз. Сейчас ставка составляет 14,25% годовых. На прошлом заседании ее снизили уже 9-й раз подряд. Однако большинство опрошенных ТАСС-участников рынка полагают, что на предстоящем заседании Центробанк возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки. Размер новой семейной налоговой выплаты в среднем составляет от 70 до 100 тысяч рублей, но в некоторых случаях сумма может доходить почти до 200 тысяч. Об этом в беседе с РТ рассказал председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Он напомнил, что выплату могут получить семьи с двумя и более детьми, при этом средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Предоставить эту информацию нужно через госуслуги либо через социальный фонд. По словам Ветрова, процесс рассмотрения заявки занимает не больше 2 недель. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Он предполагает возможность обустройства пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на местах уже существующих тропинок. Как отмечается в пояснительной записке, многие тропинки, которыми жители пользуются для прогулок, формально относятся к лесным территориям, поэтому их нельзя официально благоустроить. Необходимость благоустройства таких дорожек очевидна, поскольку по ним ходят в том числе семьи с маленькими детьми в колясках и люди старшего поколения. Российский авторынок занимает 6-е место в европейском рейтинге. Такие данные по итогам июня приводит агентство «Автостат». Отмечается, что лидирует Германия, где было продано более 295 тысяч автомобилей. Далее идут Великобритания, Франция, Италия и Испания. В нашей стране за первый месяц лета было реализовано более 116 тысяч новых легковушек. Выше отметки в 100 тысяч российский авторынок держится 4-й месяц подряд.
0: Новости на Дорожном радио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то,

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Добрые и душевные на дорожном.
2: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

услышь, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Американский госсекретарь Марко Рубио выразил мнение, что урегулирование украинского конфликта потребует новых идей и предложений. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, США продолжат искать путь к завершению конфликта, который устроит все стороны. Ранее Рубио провел встречу с главой МИД нашей страны Сергеем Лавровым. Министр вновь подтвердил приверженность тем предложениям, которые Вашингтон озвучил на встрече в Анкоридже в августе прошлого года. Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС. По словам главы Европейского совета Антонио Кошты, ограничения затрагивают энергетику, финансовые услуги, сферы торговли и криптовалют. Ранее издание Financial Times писало, что Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия не согласны с рядом мер, представленных в 21-м пакете санкций, и требуют их исключения. Размер новой семейной налоговой выплаты в среднем составляет от 70 до 100 тысяч рублей, но в некоторых случаях сумма может доходить почти до 200 тысяч. Об этом в беседе с РТ рассказал председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Он напомнил, что выплату могут получить семьи с двумя и более детьми. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Предоставить эту информацию нужно через госуслуги либо через социальный фонд. По словам Ветрова, процесс рассмотрения заявки занимает не больше 2 недель. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Выход на дороги полностью беспилотных грузовиков КАМАЗ, которые не требуют нахождения водителя в кабине, запланирован на 2028 год. Как пишет ТАСС, об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. Добавлю, в настоящее время управление предусматривает участие оператора-логиста, который занимается дистанционным контролем движения и может вмешиваться в работу систем. Сейчас беспилотные КАМАЗы курсируют по трассам М-11, М-12 и центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Твой голос изменился.
1: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: это дождь?
1: Да нет, слеза.
0: Значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Американский госсекретарь Марко Рубио выразил мнение, что урегулирование украинского конфликта потребует новых идей и предложений. Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, США продолжат искать путь к завершению конфликта, который устроит все стороны.

0: Ранее Рубио провел встречу с главой МИД нашей страны Сергеем Лавровым. Министр вновь подтвердил приверженность тем предложениям, которые Вашингтон озвучил на встрече в Анкоридже в августе прошлого года. Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС. По словам главы Европейского совета Антонио Кошты, ограничения затрагивают энергетику, финансовые услуги, сферы торговли и криптовалют. Ранее издание Financial Times писало, что Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия не согласны с рядом мер, представленных в 21-м пакете санкций, и требуют их исключения. Размер новой семейной налоговой выплаты в среднем составляет от 70 до 100 тысяч рублей, но в некоторых случаях сумма может доходить почти до 200 тысяч. Об этом в беседе с РТ рассказал председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Он напомнил, что выплату могут получить семьи с двумя и более детьми. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Предоставить эту информацию нужно через госуслуги либо через социальный фонд. По словам Ветрова, процесс рассмотрения заявки занимает не больше 2 недель. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидемическом сезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что в первую очередь прививки сделают детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее Попова говорила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в начале сентября, когда заканчиваются отпуска и начинается новый учебный год. Выход на дороги полностью беспилотных грузовиков КАМАЗ, которые не требуют нахождения водителя в кабине, запланирован на 2028 год. Как пишет ТАСС, об этом рассказал главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко. Добавлю, в настоящее время управление предусматривает участие оператора-логиста, который занимается дистанционным контролем движения и может вмешиваться в работу систем. Сейчас беспилотные КАМАЗы курсируют по трассам М-11, М-12 и центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Sitting on the red. Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: необходимое нарушение, вынужденный вандализм и спасительный пол атмосферы. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Есть ситуации, когда превышать скорость просто необходимо. Я даже не о каких-то экстремальных случаях. Вполне стандартная ситуация – поездка в потоке машин. Все эксперты в один голос заявляют, что самое безопасное – двигаться со средней скоростью потока. Зачастую это самая скорость – километров на 10-20 выше максимально разрешенной. Но в данном случае лучше быть как все – не ниже, потому что будете мешать всем, и уж само собой не выше. Никогда не пробовали бить стекла в своей машине? Оказывается, иногда надо. Например, выехали за город, оставили ключи в салоне, а сигнализация «возьми, да и запри все двери». Выход есть. Либо пешком до дому за запасным комплектом ключей, либо вызывать соответствующие службы, либо бить стекло. Только здесь надо поаккуратней. Позвоните в автомагазин и выясните, какие стекла подешевле и в наличии. Именно это стекло нам и нужно разбить. Ни в коем случае не трогайте форточки и маленькие боковые стекла. Они самые дорогие, и их почти никогда нет в продаже. Ну а так, навскидку, самый оптимальный вариант – разбить одно из задних боковых стекол. Лето, жара, пляж. На пляже, соответственно, песок. А машины и песок друг друга очень не любят. Если в результате езды вы все-таки увязли, то можно, например, понизить давление в колесах до 0,5-0,8 атмосферы. Колеса расплющатся, появится большая площадь контакта с поверхностью, и они не будут проваливаться. Важно, никаких резких движений рулем, иначе может сорвать покрышку с диска. Ну а после не забудьте вновь накачать шины. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Нефть на мировых рынках дорожает из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Согласно данным биржевого оператора, который приводит «Известия», стоимость топлива марки Brent превысила отметку $100 за баррель впервые с 22 мая. Ранее Корпус стражи Исламской революции предупредил судоходные компании, что использование Ормузского пролива небезопасно из-за мин в акватории. Центральное командование вооруженных сил США ответило на это, что коммерческие суда продолжают использовать пролив при поддержке американских военных. Россия является одной из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений. Как пишет ТАСС, об этом заявил Владимир Путин на оперативном совещании Совета Безопасности. Президент отметил, что в России производят необходимые материалы и комплектующие для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, военной и спецтехники. Соглашение между США и Саудовской Аравией в сфере атомной энергетики не направлено на военные цели. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Добавлю, ранее страны заключили сделку, которая рассчитана на 30 лет и десятки миллиардов долларов. По данным издания Wall Street Journal, основным положением соглашения является